light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Радіо Музика. 106.4 FM. And you can dance for inspiration.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
2: День рождения в сети Максоней.

0: Кошмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился провести срочную и всестороннюю армейскую проверку по факту возможных нарушений в медицинском центре Рамбам в Хайфе. Напомню, что поводом для расследования стали поступившие сообщения о ненадлежащем отношении персонала клиники к тяжелораненым военнослужащим, пострадавшим в ходе боевых действий в Ливане и в Газе, а также к их близким родственникам. Проводимые мероприятия охватят все аспекты предоставления медицинской помощи и этики общения сотрудников больницы с пациентами. Глава ведомства подчеркнул, что любые проявления неподобающего поведения в отношении защитников страны категорически недопустимы. В случае подтверждения озвученных фактов к виновным будут применены самые жесткие меры воздействия для полного исключения подобных инцидентов в будущем. Итоговые результаты проверки должны быть представлены министру обороны Исраэлю Кацу уже в ближайшее время. Условием любого пересмотра дислокации Цааля в секторе Газа будет только реальное и полное разоружение всех действующих там группировок. Озвученная принципиальная позиция стала причиной официального отклонения премьер-министром Бениамином Нетаньяху мирного плана по сектору Газа из 15 пунктов, разработанного созданным Дональдом Трампом Советом мира. В руководстве Израиля подчеркивают, что армия обороны Израиля не станет покидать занимаемые рубежи и продолжит удерживать полномасштабное присутствие в регионе до полного выполнения выдвинутых условий. Со своей же стороны группировки с Газы категорически отказываются от предварительного сложения имеющихся арсеналов, называя первоочередным и обязательным шагом для продолжения любого диалога полный и безоговорочный вывод израильских войск со всей территории анклава. Очередной опасный инцидент зафиксирован непосредственно в Ормузском проливе, где ракетному удару подвергся коммерческий корабль. По сообщениям британских служб наблюдения за морскими перевозками и властей Объединенных Арабских Эмиратов, гражданский танкер был атакован с иранской стороны прямо во время прохождения этого стратегического морского коридора. В результате попадания снаряда на борту вспыхнул пожар, который команде удалось быстро ликвидировать. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива топлива не допущено. Внешнеполитическое ведомство Эмиратов резко осудило действия руководства Исламской Республики, назвав нападение актом, цитирую, «пиратства и прямой угрозой международной торговли». Произошедший взрыв в Ормузском проливе существенно усложняет переговоры о восстановлении безопасности морского транзита. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация вокруг Ормузского пролива развивается благоприятно. Очередной случай оставления в закрытом автомобиле произошел вчера в городе Лот, и это уже второй подобный инцидент за последние двое суток. Бригады службы скорой помощи «Маген Давид Адом» экстренно госпитализировали пострадавшего, найденного в салоне машины уже в бессознательном состоянии. Из-за экстремального перегрева у 5-летнего мальчика наступили признаки тяжелейшего теплового удара. Прибывшие по вызову медики немедленно приступили к проведению расширенного комплекса реанимационных мероприятий. В критическом состоянии он был доставлен в медицинский центр. И сегодня, 10 августа, медики официально подтвердили, что пострадавшего спасти не удалось. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Lights.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Когда-то кибуц ассоциировался с лопатой и сапогами. Сегодня с сенсорами, дронами и роботами. В десятках израильских кибуцов доение коров давно автоматизировано. Системы, созданные компанией Afimilk, определяют, когда корова готова к доению, подключают оборудование и проверяют качество молока в реальном времени. Если что-то не так, программа отправляет сигнал ветеринару прямо на телефон. В хозяйствах работают умные кормушки, микрочипы и датчики, которые отслеживают здоровье животных, их активность и рацион. Каждая корова имеет цифровой паспорт, а управление фермой напоминает технологический стартап. Агротехнологии – одна из самых быстро растущих отраслей израильской экономики.

0: Экономики. Компании вроде Натофим, Афимилк или Соплант экспортируют системы капельного орошения, мониторинга и точного земледелия в десятки стран – от Индии до Калифорнии. Современный кибуц стал лабораторией под открытым небом. Здесь тестируют технологии, которые помогут кормить планету при дефиците воды и земли. Но суть кибуца осталась прежней – земля, общность, ответственность. Просто теперь израильские фермеры доят коров не вручную, а через Wi-Fi. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился провести срочную и всестороннюю армейскую проверку по факту возможных нарушений в медицинском центре Рамбам в Хайфе. Напомню, что поводом для расследования стали поступившие сообщения о ненадлежащем отношении персонала клиники к тяжелораненым военнослужащим.

пострадавшим в ходе боевых действий в Ливане и в Газе, а также к их близким родственникам. Проводимые мероприятия охватят все аспекты предоставления медицинской помощи и этики общения сотрудников больницы с пациентами. Глава ведомства подчеркнул, что любые проявления неподобающего поведения в отношении защитников страны категорически недопустимы. В случае подтверждения озвученных фактов к виновным будут применены самые жесткие меры воздействия для полного исключения подобных инцидентов в будущем. Итоговые результаты проверки должны быть представлены министру обороны Исраэлю Кацу уже в ближайшее время. Условием любого пересмотра дислокации Цааля в секторе Газа будет только реальное и полное разоружение всех действующих там группировок. Озвученная принципиальная позиция стала причиной официального отклонения премьер-министром Бениамином Нетаньяху мирного плана по сектору Газа из 15 пунктов, разработанного созданным Дональдом Трампом Советом мира. В руководстве Израиля подчеркивают, что армия обороны Израиля не станет покидать занимаемые рубежи и продолжит удерживать полномасштабное присутствие в регионе до полного выполнения выдвинутых условий. Со своей же стороны группировки с Газы категорически отказываются от предварительного сложения имеющихся арсеналов, называя первоочередным и обязательным шагом для продолжения любого диалога полный и безоговорочный вывод израильских войск со всей территории анклава. Очередной опасный инцидент зафиксирован непосредственно в Ормузском проливе, где ракетному удару подвергся коммерческий корабль. По сообщениям британских служб наблюдения за морскими перевозками и властей Объединенных Арабских Эмиратов, гражданский танкер был атакован с иранской стороны прямо во время прохождения этого стратегического морского коридора. В результате попадания снаряда на борту вспыхнул пожар, который команде удалось быстро ликвидировать. Никто из членов экипажа не пострадал, разлива топлива не допущено. Внешнеполитическое ведомство Эмиратов резко осудило действия руководства Исламской Республики, назвав нападение актом, цитирую, «пиратства и прямой угрозой международной торговли». Произошедший взрыв в Ормузском проливе существенно усложняет переговоры о восстановлении безопасности морского транзита. Напомню, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация вокруг Ормузского пролива развивается благоприятно. Очередной случай оставления в закрытом автомобиле произошел вчера в городе Лот, и это уже второй подобный инцидент за последние двое суток. Бригады службы скорой помощи «Маген Давид Адом» экстренно госпитализировали пострадавшего, найденного в салоне машины уже в бессознательном состоянии. Из-за экстремального перегрева у 5-летнего мальчика наступили признаки тяжелейшего теплового удара. Прибывшие по вызову медики немедленно приступили к проведению расширенного комплекса реанимационных мероприятий. В критическом состоянии он был доставлен в медицинский центр. И сегодня, 10 августа, медики официально подтвердили, что пострадавшего спасти не удалось. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах.

0: откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Иврит любит скорость. Слова, названия, учреждения – все превращается в сокращение. Вот пять сокращений, которые реально слышны каждый день. Надбаг – сокращение от Намаль-Туфа Бен-Гурион, аэропорт имени Бен-Гуриона. Полное название почти никто не использует. Говорят так: «Мне нужно быть в надбаге в 6». Софаш – сокращение от

0: В шаву. Выходные. Используются в армии, в хай-теке, в быту, везде. Увидимся уже после софаша. ЦАЛЬ. Сокращение от ЦВА Аганали Исраэль. Армия обороны Израиля. Самая известная аббревиатура страны. ЦАЛАШ. Сокращение от ЦИЮН ЛИШЕВАХ. Знак отличия. Награда за заслуги. Похвала. В армии слово слышно часто. Например, он получил ЦАЛАШ от командира бригады. Далее. МАТНАС. Сокращение от Мерказ Тарбут Нуар Веспорт. Центр культуры, спорта и молодежных программ. Это муниципальные центры, где проходят кружки, занятия, встречи, лекции. В каждом городе свой МАТНАС. Иногда несколько. Дети занимаются в МАТНАСе по вторникам. Иврит так устроен. Сокращение – это не исключение, а часть языка. Короче, быстрее, удобнее и всем понятно. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что возможны факты ненадлежащего обращения с госпитализированными военнослужащими в Хайфском медицинском центре Рамбам спровоцировали чрезвычайно жесткую реакцию руководства Израиля. Среди министров министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал опубликованные данные об, цитирую, издевательствах и систематическом унижении тяжелораненых защитников страны, а также членов их семей беспрецедентным скандалом, задевающим всех граждан. Глава профильного ведомства призвал Минздрав и руководство клиники провести немедленное и всестороннее расследование, полностью исключающее любые попытки скрыть произошедшее. Особый акцент сделан на необходимости проверки версии о возможной национальной подоплеке в противоправных действиях отдельных сотрудников больницы. По словам Итамара Бен-Гвира, подобные проявления предвзятости или

давления на участников боевых действий получат жесткую правовую оценку, а все ответственные лица понесут неотвратимое наказание. Президент Дональд Трамп назвал подход Вашингтона по Ирану как сдержанный, прокомментировав происходящее как «шахматная партия». По словам главы Белого дома, руководство Исламской Республики сталкивается с тяжелейшим экономическим кризисом, высокой инфляцией и нехваткой средств на выплаты собственным войскам, что дополнительно усугубляется морской блокадой. Соединенные Штаты ограничили активность до полупереговоров и наблюдения за ситуацией, рассчитывая на сдерживающий эффект финансовых проблем иранской стороны. Кроме того, снижение мировых цен на нефть до 75 долларов за баррель позволило снизить нагрузки на американских потребителей. Новая государственная программа льготного жилья от резерва к ключам предоставит израильским военнослужащим запаса около 20 тысяч квартир и земельных участков в течение ближайших 2 лет. Об этом на совместной пресс-конференции объявили премьер-министр, министр строительства и глава Министерства финансов Бецалель Смотрич. Инициатива предусматривает выделение 16 тысяч квартир по фиксированным ценам со скидками, превышающими 500 000 шекелей, а также 4 тысяч участков под частную застройку. В рамках программы доля гарантированных мест для резервистов в жилищных лотереях вырастет до 75%, а в приоритетных районах заявители полностью освободят от оплаты стоимости земли. В руководстве страны подчеркнули, что масштабная господдержка призвана полностью закрыть потребность в жилье для участников боевых действий. Окружной суд Центрального округа разрешил подачу крупного коллективного иска против популярной сети мороженого «Голда». Поводом для масштабного судебного процесса с общей суммой компенсации в 350 миллионов шекелей стали обвинения в массовом введении потребителей в заблуждение относительно состава продаваемой продукции. Лабораторные исследования показали, что десерты с маркировкой «без сахара» содержали сахар, превышая допустимую норму израильского стандарта в 30 раз. Попытки руководства сети оправдаться использованием обозначения в значении отсутствия именно добавленного сахара были категорически отклонены. Суд признал такую формулировку недопустимой и потенциально опасной для покупателей. На данный момент спорные позиции временно изъяты из продажи, а компании предстоит выплатить первичные судебные издержки до начала основных слушаний. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В 1924 году, за 24 года до создания государства Израиль, в Хайфе был основан Технион – Израильский технологический институт. В 2024 году университет отметил 100 лет со дня основания. И этот юбилей стал важной вехой не только для академического сообщества, но и для всей страны. Технион создавался как практический проект. Будущему еврейскому ишуву требовались инженеры, архитекторы, специалисты по водным ресурсам, энергетике и строительству. Уже в первые десятилетия выпускники Техниона участвовали в создании инфраструктуры, промышленных объектов и систем жизнеобеспечения. После основания государства Израиль Технион стал одним из ключевых научных и технологических центров страны. Именно здесь формировалась инженерная и научная база, которая позднее стала фундаментом израильского хай-тека и оборонной промышленности. Многие ведущие инженеры, ученые и предприниматели страны – выпускники Техниона. Сегодня Технион – это международно признанный исследовательский университет. Здесь ведутся разработки в области медицины, биотехнологий, компьютерных наук, искусственного интеллекта, энергетики и экологии. Университет сотрудничает с ведущими научными центрами и промышленными компаниями по всему миру. За 100 лет Технион стал не просто учебным заведением, а институцией национального масштаба. Его история отражает израильский подход к развитию страны. Ставка на образование, инженерное мышление и науку как на основу будущего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.co.il.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что возможны факты ненадлежащего обращения с госпитализированными военнослужащими в Хайфском медицинском центре Рамбам спровоцировали чрезвычайно жесткую реакцию руководства Израиля. Среди министров министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир назвал опубликованные данные, цитирую, издевательствах и систематическом унижении тяжелораненых защитников страны, а также членов их семей беспрецедентным скандалом, задевающим всех граждан. Глава профильного ведомства призвал Минздрав и руководство клиники провести немедленное и всестороннее расследование, полностью исключающее любые попытки скрыть произошедшее. Особый акцент сделан на необходимости проверки версии о возможной национальной подоплеке в противоправных действиях отдельных сотрудников больницы. По словам Итамара Бен-Гвира, подобные проявления предвзятости или давления на участников боевых действий получат жесткую правовую оценку, а все ответственные лица понесут неотвратимое наказание. Президент Дональд Трамп назвал подход Вашингтона по Ирану как сдержанный, прокомментировав происходящее как «шахматная партия». По словам главы Белого дома, руководство Исламской Республики сталкивается с тяжелейшим экономическим кризисом, высокой инфляцией и нехваткой средств на выплаты собственным войскам, что дополнительно усугубляется морской блокадой. Соединенные Штаты

ограничили активность до полупереговоров и наблюдения за ситуацией, рассчитывая на сдерживающий эффект финансовых проблем иранской стороны. Кроме того, снижение мировых цен на нефть до $75 за баррель позволило снизить нагрузки на американских потребителей. Новая государственная программа льготного жилья от резерва к ключам предоставит израильским военнослужащим запаса около 20 тысяч квартир и земельных участков в течение ближайших 2 лет. Об этом на совместной пресс-конференции объявили премьер-министр, министр строительства и глава Министерства финансов Бецалель Смотрич. Инициатива предусматривает выделение 16 тысяч квартир по фиксированным ценам со скидками, превышающими 500 000 шекелей, а также 4000 участков под частную застройку. В рамках программы доля гарантированных мест для резервистов в жилищных лотереях вырастет до 75%, а в приоритетных районах заявители полностью освободят от оплаты стоимости земли. В руководстве страны подчеркнули, что масштабная господдержка призвана полностью закрыть потребность в жилье для участников боевых действий. Окружной суд Центрального округа разрешил подачу крупного коллективного иска против популярной сети мороженого «Голда». Поводом для масштабного судебного процесса с общей суммой компенсации в 350 миллионов шекелей стали обвинения в массовом введении потребителей в заблуждение относительно состава продаваемой продукции. Лабораторные исследования показали, что десерты с маркировкой «без сахара» содержали сахар, превышая допустимую норму израильского стандарта в 30 раз. Попытки руководства сети оправдаться использованием обозначения в значении отсутствия именно добавленного сахара были категорически отклонены. Суд признал такую формулировку недопустимой и потенциально опасной для покупателей. На данный момент спорные позиции временно изъяты из продажи, а компании предстоит выплатить первичные судебные издержки до начала основных слушаний. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максане и Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Фигурное катание в Израиле развивалось необычным путем. У страны нет зимы, нет естественного льда, а количество катков можно пересчитать по пальцам. Тем не менее, за 3 десятилетия здесь сформировалась небольшая, но устойчивая спортивная система, способная выводить спортсменов на международную арену. Начало этому положили в 90-е годы, когда в страну приехали тренеры и спортсмены из бывшего СССР. Появились первые школы, и Израиль начал участвовать в международных соревнованиях уже в конце десятилетия. Одним из самых заметных достижений стали успехи танцевальной пары Галит Хаят и Сергея Сахновского. В 2002 году они завоевали бронзу на чемпионате мира. Это остается самым высоким достижением Израиля в фигурном катании на уровне взрослых спортсменов. Их результаты показали, что даже без зимней инфраструктуры можно создать

0: создать сильную танцевальную школу. Позже Израиль заявил о себе и в одиночном катании. Алексей Быченко, родом из Киева, стал первым израильским фигуристом, выигравшим медаль на чемпионате Европы. Серебро в 2016 году. Он также был знаменосцем израильской команды на Олимпийских играх 2018 года. В молодежном фигурном катании выделился Даниэль Самохин, который в 2016 стал чемпионом мира среди юниоров. Еще один важный этап формирования собственной спортивной базы. В парном катании Израиль представляет дуэт Хейли Копс и Евгений Краснопольский, выступавший на Олимпийских играх 2022 года. Израильские танцевальные и парные команды регулярно участвуют в чемпионатах Европы и мира, иногда выходят в финальные группы. Часть спортсменов начинали карьеру под израильским флагом, а затем переходили к другим федерациям, как, например, Элизабет Турсинбаева, выступавшая за Израиль на юниорском уровне до перехода в сборную Казахстана. Это отражает характер израильской системы. Небольшая, гибкая, открытая для сотрудничества. Инфраструктура остается скромной, но стабильной. Ключевые катки, Мерказ Канада в Метуле, ледовая арена в Хулоне, каток в Нетании, а также арена в торговом центре Ice Mall в Эйлате. Именно там тренируется большинство спортсменов, а молодежные секции постепенно расширяются. Фигурное катание в Израиле – это пример вида спорта, который развивается не за счет природных условий, а благодаря тренерским школам, индивидуальным усилиям и постепенному накоплению опыта. И хотя страна далека от статуса ледовой державы, ее спортсмены регулярно выходят на крупные международные старты как результат долгой и методичной работы маленького спортивного сообщества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израильский оборонный бюджет может пополниться еще на 1 миллиард шекелей. Соответствующее совместное постановление Минфина и военного ведомства готовится к представлению на утверждение Кабинету министров. Накануне специальный министерский комитет по оборонным закупкам уже официально одобрил данное финансовое перераспределение. Необходимость экстренного выделения столь крупной суммы обосновывается действующим в стране режимом чрезвычайного положения, срочной потребностью в оперативном реагировании и проведении серии засекреченных закупок. Львиная доля этого финансирования, а именно 850 миллионов шекелей, будет перенаправлена из средств Министерства экономики и промышленности, предназначавшихся на 2026 год для привлечения инвестиций в технологический сектор и стимулирования занятости. Оставшиеся 150 миллионов шекелей изымут из ранее зарезервированных, но пока еще не распределенных правительственных средств. В медицинском центре Рамбам выступили с официальным заявлением в ответ на прозвучавшее обвинение в неподобающем поведении в отношении раненых солдат Цааля, заверив в неукоснительном соблюдении высоких стандартов при обслуживании военнослужащих. В специальном сообщении пресс-службы больницы подчеркивается, что квалифицированный коллектив обеспечивает высококлассный уход абсолютно всем поступающим пациентам. Представители медучреждения напомнили, что за последние месяцы комплексную медицинскую помощь в стенах больницы получили сотни раненых израильских бойцов, включая и пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Вместе с тем администрация Рамбам подчеркнула, что относится к любым сигналам о некорректном поведении сотрудников с предельной серьезностью. По каждому факту возможного ненадлежащего обращения с больными в настоящее время проводится тщательная внутренняя проверка и всестороннее разбирательство, говорится в сообщении медицинского центра «Рамбам».

Решительными действиями бойцов пограничной полиции Иерусалимского округа пресечена попытка прорыва контрольно-пропускного пункта и незаконного проникновения на территорию израильской столицы. Инцидент произошел на КПП, где водитель угнанного автомобиля, который двигался со стороны Иудеи и Самарии, проигнорировал требования оперативников об остановке. Пытаясь скрыться, злоумышленник протаранил гражданскую машину и проехал по специальным шипам. В ходе организованной погони силовики обнаружили брошенный транспорт в районе Бейт-Ханина, а беглецов перехватили, когда те перемещались уже на другой машине. Среди задержанных оказались жители Иерусалима, управлявшие автомобилем, и нелегально находившийся в стране житель Хеврона. Оба фигуранта переданы в отдел расследований пограничной полиции. Масштабная спецоперация по нейтрализации криминальных группировок развернулась в Хайфе. Силы полиции Кармельского округа, оперативники местного участка и бойцы тактического подразделения пограничной полиции провели серию рейдов по ключевым адресам городских криминальных авторитетов. В ходе проведенных обысков правоохранителям удалось задержать 8 подозреваемых. У них изъяли около 100 тысяч шекелей наличными, а также 10 дорогостоящих часов, которые направлены на экспертизу и проверку законности происхождения. Всех участников уголовного дела доставили в полицию Хайфы, где после проведения первичных следственных действий и допросов их освободили под залог с наложением ряда строгих ограничительных мер. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья.

0: по четверг. Только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Сегодня женщина служит в ЦАЛе во всех частях. От разведки и связи до боевых подразделений. Если раньше их доля в армии ограничивалась поддержкой и штабом, то теперь все чаще мы видим женщин-командиров, инструкторов, боевых офицеров. Более 18% военнослужащих боевых частей – женщины. Они охраняют границы, управляют беспилотниками, служат в артиллерии и пехоте. 7 октября 2023 года именно экипаж танка, в котором были девушки-служащие из батальона «Каракаль», первым вступил в бой с боевиками Хамаса и помог остановить продвижение противника у границы с Египтом. После начала войны выросла и роль женщин-резервисток. Многие вернулись в армию, оставив семьи и маленьких детей, чтобы заменить мобилизованных мужчин на базах, в медслужбах, штабах и даже в оперативных частях. Дискуссии вокруг женской службы не исчезли. Говорят о нагрузках, условиях, религиозных спорах. Но факт остается фактом. Женщины в форме уже не исключение, а естественная часть израильской армии и израильской жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Израильский оборонный бюджет может пополниться еще на 1 миллиард шекелей. Соответствующее совместное постановление Минфина и военного ведомства готовится к представлению на утверждение Кабинету министров. Накануне специальный министерский комитет по оборонным закупкам уже официально одобрил данное финансовое перераспределение. Необходимость экстренного выделения столь крупной суммы обосновывается действующим в стране режимом чрезвычайного положения, срочной потребностью в оперативном реагировании и проведении серии засекреченных закупок. Львиная доля этого финансирования, а именно 850 миллионов шекелей, будет перенаправлена из средств Министерства экономики и промышленности, предназначавшихся на 2026 год для привлечения инвестиций в технологический сектор и стимулирования занятости. Оставшиеся 150 миллионов шекелей изымут из ранее зарезервированных, но пока еще не распределенных правительственных средств. В медицинском центре Рамбам выступили с официальным заявлением в ответ на прозвучавшее обвинение в неподобающем поведении в отношении раненых солдат Цааля, заверив в неукоснительном соблюдении высоких стандартов при обслуживании военнослужащих. В специальном сообщении пресс-службы больницы подчеркивается, что квалифицированный коллектив обеспечивает высококлассный уход абсолютно всем поступающим пациентам. Представители медучреждения напомнили, что за последние месяцы комплексную медицинскую помощь в стенах больницы получили сотни раненых израильских бойцов, включая и пациентов, находившихся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, администрация Рамбам подчеркнула, что относится к любым сигналам о некорректном поведении сотрудников с предельной серьезностью. По каждому факту возможного ненадлежащего обращения с больными в настоящее время проводится тщательная внутренняя проверка и всестороннее разбирательство. Говорится в сообщении медицинского центра Рамбам. Решительными действиями бойцов пограничной полиции Иерусалимского округа пресечена попытка прорыва контрольно-пропускного пункта и незаконного проникновения на территорию израильской столицы. Инцидент произошел на КПП, где водитель угнанного автомобиля, который двигался со стороны Иудеи и Самарии, проигнорировал требования оперативников об остановке. Пытаясь скрыться, злоумышленник протаранил гражданскую машину и проехал по специальным шипам. В ходе организованной погони силовики обнаружили брошенный транспорт в районе Бейт-Ханина, а беглецов перехватили, когда те перемещались уже на другой машине. Среди задержанных оказались жители Иерусалима,

управлявший автомобилем и нелегально находившийся в стране житель Хеврона. Оба фигуранта переданы в отдел расследований пограничной полиции. Масштабная спецоперация по нейтрализации криминальных группировок развернулась в Хайфе. Силы полиции Кармельского округа, оперативники местного участка и бойцы тактического подразделения пограничной полиции провели серию рейдов по ключевым адресам городских криминальных авторитетов. В ходе проведенных обысков правоохранителям удалось задержать 8 подозреваемых. У них изъяли около 100 тысяч.

и проверку законности происхождения. Всех участников уголовного дела доставили в полицию Хайфы, где после проведения первичных следственных действий и допросов их освободили под залог с наложением ряда строгих ограничительных мер. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Радио. Музыка.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в

0: кайфа. От 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В израильской медицине особое место занимает экстренная помощь. Эта система рассчитана на быстрое реагирование в условиях аварий, терактов и военных действий. Ключевое понятие здесь – «золотой час», на иврите «шаат азаав». Так называют первые 60 минут после тяжелой травмы, когда своевременная медицинская помощь может спасти жизнь и существенно повлиять на дальнейшее восстановление пациента. Вся система экстренной медицины в Израиле выстроена с учетом этого принципа скорости. Центральную роль в ней играет Национальная служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Ее бригады работают в тесной координации с больницами, полицией и другими экстренными службами. Особенность израильского подхода заключается в том, что медицинская помощь начинается уже на месте происшествия. Парамедики проводят первичную оценку состояния пострадавших, оказывают неотложную помощь и заранее передают данные в больницы, чтобы там были готовы к приему пациентов. После начала войны 7 октября 2023 года система экстренной медицины действовала в режиме постоянной повышенной готовности. Накопленный опыт работы в кризисных ситуациях позволил быстро развертывать силы и работать по отработанным протоколам. Таким образом, экстренная медицина в Израиле – это не только технологии и оборудование, но и четкая организация, где каждая минута имеет значение, а принцип «шаат азаав» лежит в основе принятия решений. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL. День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что категорический отказ от предложенного США мирного плана из 15 пунктов по сектору Газа официально озвучил глава израильского правительства. Напомню, что Нетаньяху подчеркнул, что вывод войск из сектора Газа полностью исключен до полного и реального разоружения местных военизированных структур, включая и все тяжелые и легкие арсеналы. Отвергнув сообщение якобы проявляемой слабости, премьер-министр напомнил о продолжении активных точечных операций в Ливане и жестком сдерживании иранской стороны. Кроме того, руководство Израиля снова подтвердило бескомпромиссное намерение не допустить появления ядерного арсенала у руководства Исламской Республики, независимо от любых внешнеполитических договоренностей. Высоко оценивая стратегическое партнерство с Вашингтоном, Израиль продолжит твердо отстаивать свои позиции перед союзниками, категорически исключая возможность создания палестинского государства и любые компромиссы в вопросах национальной безопасности. Критическое истощение американских арсеналов на фоне продолжающегося военного конфликта с Исламской Республикой заставило руководство Министерства обороны США перейти к экстренным мерам. Как сообщает The Washington Post, заместитель главы Пентагона направил оборонным предприятиям страны жесткие директивы с требованием в кратчайшие сроки нарастить объемы производства и ускорить поставки вооружений. В полученном производителями документе военное ведомство подчеркивает недопустимость многолетних циклов разработки и выдвигает требования в течение 21 дня представить конкретные планы по радикальному расширению заводских мощностей. Острая нехватка высокоточных ракет и боеприпасов для систем ПВО уже стала причиной серьезной напряженности внутри американского руководства, вынуждая Пентагон пересматривать графики военных закупок. Совет национальной безопасности Исламской Республики заявил, что ключевая мировая транспортная артерия Армузский пролив останется полностью закрытой до полного и бессрочного прекращения любых военных операций против иранской стороны и ее региональных союзников. В официальный перечень условий, озвученных руководством Исламской Республики, вошли немедленный вывод американских военно-морских и военно-воздушных сил из данного региона, окончательное снятие морской блокады и полный отказ от любых силовых угроз. Дополнительно иранская сторона настаивает на исчерпывающем финансовом возмещении причиненного военного ущерба, тотальной отмене всех международных экономических санкций и безусловной разблокировке заблокированных зарубежных государственных активов. Очередную изощренную попытку незаконного проникновения на территорию Израиля пресекли бойцы пограничной полиции совместно со службой контрольно-пропускных пунктов Иерусалимского округа. На КПП внимание оперативников привлек подозрительный автомобиль, направлявшийся в сторону столицы. В ходе детального досмотра транспортного средства силовики обнаружили искусственно сконструированную двойную стенку в багажном отделении, полностью скрывавшую специальную

тщательно оборудованный тайник. Внутри замкнутого пространства прятался житель Иудеи Самарии. Правоохранители немедленно задержали как самого нелегала, так и 34-летнего водителя машины, жителя Восточного Иерусалима, оказывавшего содействие в перевозке. В настоящее время оба фигуранта доставлены в отдел полиции для проведения допросов и дальнейших следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Открытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Во всех армиях мира есть боевые подразделения и штабы. Но в Израиле есть еще одна роль, без которой современная война была бы просто непонятна обществу. Это Довер Цааль, пресс-секретарь армии. Его задача звучит просто – объяснять гражданским, что происходит. На практике это означает принимать ответственность за каждое слово, за каждую деталь и за то доверие, на котором держится связь между армией и страной. Эта профессия в Израиле прошла длинный путь. И хороший пример того, как она формировалась – Нахман Шай. В начале 90-х, во время войны в Персидском заливе, он стал Амаргия Алиуми – национальным успокоителем. Тогда не было интернета, спутниковых каналов, соцсетей. Информация поступала медленно, а тревога быстро. И спокойный, ясный голос Шая стал для многих ориентиром. В те годы он фактически создал модель, по которой армия говорит с обществом. Коротко, точно и без паники. Но с тех пор все изменилось. Информация стала мгновенной, война многослойной, а поле боя цифровым. За 30 с лишним лет между 1991 и 2023 годами должность пресс-секретаря прошла через десятки технологий, новых платформ и меняющихся ожиданий. Менялись и люди. Каждая война, каждая эскалация давала новый голос армии. И в нынешней войне такими голосами стали Даниэль Агари и Авихай Эдраи. Они представляют другое поколение. Людей, работающих внутри пространства, где информация распространяется быстрее, чем завершается брифинг. Агари стал символом ясности и выдержки. Его ежедневные обращения слышали в домах, в штабах и в редакциях по всему миру. Его часто сравнивали с Нахманом Шаем, хотя это уже совершенно другая реальность, другой темп и другая аудитория. Но общая черта сохранилась – способность дать стране ощущение опоры. Авихай Эдраи занимал особое место. Его работа на арабском языке создавала параллельную линию коммуникации не внутрь страны, а наружу. Он обращался к жителям региона, объяснял шаги Цааля, предупреждал, развенчивал слухи. Это была работа на стыке военной информации и дипломатии, в которую встроено много ответственности. Между Шаем начала 90-х и Агари Садраи 2023-го прошла целая цепочка пресс-секретарей. Они работали в совершенно разных условиях, но все они постепенно формировали один и тот же институт – институт доверия. Когда армия говорит с обществом не лозунгами, а фактами. Когда информация подается ровно, спокойно и честно. И, возможно, именно поэтому эта должность остается одной из самых важных в Цааля. Она не только объясняет, что происходит на фронтах, она помогает стране понимать саму себя и оставаться собранной даже тогда, когда мир вокруг становится слишком шумным. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, который...

0: заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Итак, напомню, что категорический отказ от предложенного США мирного плана из 15 пунктов по сектору Газа официально озвучил глава израильского правительства. Напомню, что Нетаньяху подчеркнул, что вывод войск из сектора Газа полностью исключен до полного и реального разоружения местных военизированных структур, включая и все тяжелые и легкие арсеналы. Отвергнув сообщение якобы проявляемой слабости, премьер-министр напомнил о продолжении активных точечных операций в Ливане и жестком сдерживании иранской стороны. Кроме того, руководство Израиля снова подтвердило бескомпромиссное намерение не допустить появления ядерного арсенала у руководства Исламской Республики, независимо от любых внешнеполитических договоренностей. Высоко оценивая стратегическое партнерство с Вашингтоном, Израиль продолжит твердо отстаивать свои позиции перед союзниками, категорически исключая возможность создания палестинского государства и любые компромиссы в вопросах национальной безопасности. Критическое истощение американских арсеналов на фоне продолжающегося военного конфликта с Исламской Республикой заставило руководство Министерства обороны США перейти к экстренным мерам. Как сообщает The Washington Post, заместитель главы Пентагона направил оборонным предприятиям страны жесткие директивы с требованием в кратчайшие сроки нарастить объемы производства и ускорить поставки вооружений. В полученном производителями документе военное ведомство подчеркивает недопустимость многолетних циклов разработки и выдвигает требования в течение 21 дня представить конкретные планы по радикальному расширению заводских мощностей. Острая нехватка высокоточных ракет и боеприпасов для систем ПВО уже стала причиной серьезной напряженности внутри американского руководства, вынуждая Пентагон пересматривать графики военных закупок. Совет национальной безопасности Исламской Республики заявил, что ключевая мировая транспортная артерия Армузский пролив останется полностью закрытой до полного и бессрочного прекращения любых военных операций против иранской стороны и ее региональных союзников. В официальный перечень условий, озвученных руководством Исламской Республики, вошли немедленный вывод американских военно-морских и военно-воздушных сил из данного региона, окончательное снятие морской блокады и полный отказ от любых силовых угроз. Дополнительно иранская сторона настаивает на исчерпывающем финансовом возмещении причиненного военного ущерба, тотальной отмене всех международных экономических санкций и безусловной разблокировке заблокированных зарубежных государственных активов. Очередную изощренную попытку незаконного проникновения на территорию Израиля пресекли бойцы пограничной полиции совместно со службой контрольно-пропускных пунктов Иерусалимского округа. На КПП внимание оперативников привлек подозрительный автомобиль, направлявшийся в сторону столицы. В ходе детального досмотра транспортного средства силовики обнаружили искусственно сконструированную двойную стенку в багажном отделении, полностью скрывавшую специально оборудованную тайник. Внутри замкнутого пространства прятался житель Иудеи Самарии. Правоохранители немедленно задержали как самого нелегала, так и 34-летнего водителя машины, жителя Восточного Иерусалима, оказывавшего содействие в перевозке. В настоящее время оба фигуранта доставлены в отдел полиции для проведения допросов и дальнейших следственных действий. И далее говорим о погоде. Сегодня, в понедельник, 10 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26.

влажность будет повышена. Без осадков. Это были новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам. Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста.

0: отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Mano.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Нет. Самая узнаваемая израильская актриса Галь Гадот. После участия в «Форсаже» она стала мировой звездой благодаря роли «Чудо-женщины». Сегодня Гадот снимается в крупных международных проектах и продюсирует собственные фильмы. Другой известный актер – Лиор Ашкенази. Он много лет занимает центральное место в израильском кино и появляется в зарубежных проектах, включая фильмы, участвовавшие в крупных фестивалях. К молодому поколению относятся Шира Ас и Амит Раав. Оба получили международное признание после сериалов «Неортодоксальная» и «Штисель». Шира Ас была номинирована на Эмми, а «Штисель» стал одним из самых обсуждаемых израильских сериалов за пределами страны, открыв глобальной аудитории израильскую драму без стереотипов и экшена. Но международный успех Израиля – это не только актеры. Огромную роль играют сценаристы и создатели форматов, которые экспортируются по всему миру. Самый известный пример – Гидон Раф, создатель сериала «Хатуфим». Американская адаптация «Хоумленд. Родина» стала мировым хитом, получила премии «Эмми» и «Золотой глобус» и сделала Израиль одним из ключевых игроков на рынке телеформатов. Другой пример – «Рамзор», созданный Адиром Миллером. Американская версия «Traffic Light» вышла на Fox и стала одной из первых израильских комедий, проданных в США. Израильские форматы продаются не только в Северную Америку. Они покупаются европейскими и азиатскими телеканалами, а некоторые адаптируются стриминговыми платформами. Сериал «Когда герои летают», например, стал победителем Каннского фестиваля сериалов, а затем лег в основу проекта «Эхос» от Netflix, вдохновленного израильским оригиналом. И, конечно, международный вес принесли создатели «Фауды» Лео Раз и Ави Исахаров. Их сериал стал глобальным хитом Netflix, а сами авторы сегодня работают над проектами для американских студий. Почему же израильские актеры и сценаристы добиваются успеха за рубежом? Потому что здесь сильная сценарная школа, культуры лишнего текста нет, а истории чаще всего основаны на реальном опыте. И это создает эмоциональную плотность, которую ценят во всем мире. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре. Дети наконец-то.

0: каникулах самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс. Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Иврит – единственный язык в мире, который вернулся из прошлого и снова стал живым. 2000 лет на нем не говорили. Он жил в книгах, в молитвах, в песнях, но не в голосе. На нем спорили раввины и писали пророки. Но на улицах звучали другие языки – арабский, идыш, русский, французский. Все изменил Элиэзер бен Иуда. В конце 19 века он решил, что народ, возвращающийся на свою землю, должен говорить на своем языке. Он создавал слова, которых не было. Газета, мороженое, поезд, карандаш. Он заставил собственного сына говорить только на иврите, и тот стал первым ребенком нового языка. Сегодня иврит живет везде. В армии и в ТикТоке, в академии и в уличных диалогах. Он впитывает английские, арабские, русские слова, но звучит по-своему. Энергично, прямо и с характером. Иврит – это не просто язык. Это доказательство, что слово может воскресить целый народ. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: день рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Хотим отдохнуть, Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
3: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Эйлат – единственный израильский город на берегу Красного моря. И в этом его очевидная особенность. Но для израильтян Эйлат – это не просто география, а отдельное состояние с собственной логикой и языком. Во-первых, Эйлат – зона без НДС. Это сразу определило его как курорт. Отдых

Здесь традиционно сочетается с покупками, а экономический фактор стал частью туристической культуры города. Во-вторых, климат. Эйлат – самый сухой и солнечный город страны. Здесь почти нет дождей, тепло

внутри гостиниц, а не на городскую жизнь. Есть и языковая деталь, которая много объясняет. В Израиле говорят, что в Эйлат спускаются, а в Иерусалим поднимаются. Это не только про высоту над уровнем моря, это про смысл. Иерусалим – город напряжения, истории и ответственности. Эйлат – город отключения, солнца и временного выхода из повседневной реальности. Поэтому Эйлат воспринимается не просто как курорт, а как место, где можно на время перестать быть в израильской повестке. Именно это ощущение делает его таким притягательным для внутреннего туризма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс». Престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Малый бизнес в Израиле часто воспринимается как пространство свободы и инициативы. На практике

Это одна из самых регулируемых и требовательных сред в экономике страны. Первое, с чем сталкивается предприниматель, это плотная налоговая и отчетная система. Даже самый небольшой бизнес обязан регулярно отчитываться.

0: Аренда, коммунальные платежи, лицензии, страхование, логистика и рабочая сила создают высокий порог входа. При этом доходы малого бизнеса редко бывают равномерными. Они зависят от сезона, праздников, туристических потоков и общей экономической ситуации. Это делает управление денежным потоком критически важным навыком. Третья точка напряжения – кадры. Трудовое законодательство в Израиле защищает работников. И это правильно с социальной точки зрения. Но для малого бизнеса это означает высокую ответственность и ограниченную гибкость. Поэтому многие предприятия остаются семейными или строятся вокруг очень небольших команд. Еще одна важная черта – размер рынка. Израиль маленький, конкуренция высокая, а информация распространяется мгновенно. Репутация становится ключевым активом. Рекомендации, отзывы и личные связи напрямую влияют на выживание бизнеса. В итоге малый бизнес в Израиле – это не столько про быстрый рост, сколько про устойчивость. Успешными оказываются те, кто умеет планировать, быстро адаптироваться и сохранять качество даже в условиях постоянной неопределенности.
1: Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль.

0: Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максанэй Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Хайфа – третий по величине город Израиля и один из самых многонациональных в стране. Здесь на протяжении десятилетий рядом живут евреи, арабы, христиане, мусульмане и бахаи. Для Хайфы характерна модель сосуществования, сложившаяся не по декларациям, а в повседневной городской жизни. Одним из самых заметных городских событий стал фестиваль праздников «Хага Хагим», который проводится ежегодно в декабре, начиная с 90-х годов. Его идея заключается в совместном присутствии сразу нескольких религиозных традиций – Хануки, Рождества и Рамадана. Центром праздничной атмосферы становятся бульвар Бен-Гуриона и прилегающие районы, прежде всего Вади Ниснас и Нижний город. Здесь устанавливают рождественскую елку, открываются праздничные базары, улицы украшают огнями и декорациями, проходят концерты и уличные мероприятия. В эти дни в Хайфу приезжают десятки тысяч человек со всей страны. Не только туристы, но и израильтяне, для которых Хага Хагим стал символом особой неофициальной праздничной атмосферы. Фестиваль организуется при участии муниципалитета, культурных учреждений и местных жителей. Для Хайфы это не разовая акция, а отражение городской реальности, в которой разные общины сохраняют свою идентичность и при этом делят общее пространство. Таким образом, Хага Хагим – это не только фестиваль, но и выражение того, как в Хайфе многообразие превращается в живую городскую культуру. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в Авангард Резиденс.

0: престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
2: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети «Максоней Хашмаль». Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.
0: Август. Последний шанс этого лета. Солнце в самом разгаре, дети на каникулах. Самое время подарить себе отдых, которого вы заслуживаете. Только в Краун Плаза Хайфа от 348 шекелей с человека, а один ребенок отдыхает бесплатно. К вашим услугам крытый бассейн, роскошный спа, изысканная кухня и захватывающий вид на Хайфский залив. Предложение действительно с воскресенья по четверг, только при прямом бронировании в отеле. Не откладывайте на последний момент. Август проходит, а воспоминания остаются. Краун Плаза Хайфа. Для бронирования звоните 04-8-352-352 или бронируйте на официальном сайте отеля.
1: День рождения в сети Максоней Хашмаль. Празднуем юбилейные распродажи по невероятным ценам.

zip trip.

Радио Музыка 106.4 FM.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.